дубмики на сенен бой. Еден грек боке на серехе, а ниха муанша, нян дечарара пеуи, а нямо мон бюре.